tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
6: Юфлет Зъри и Тюркия.
7: Це ли ши Туарчи Чешен Гонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
9: Да, да Тюркия Гаг Радио да.
10: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
12: Овода, Тюркия Вину Радио Сад.
4: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
16: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
2: Эво Ифонитис Тюркия.
1: Овди Радио Глас Тюркия.
17: Гидарреди Амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: De Filistin usul av pati kisi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чешен гонко дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни радио са.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
0: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
14: Гидар реди амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

böylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetiş.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Бишкека, где он принимал участие в саммите ШОС. Президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о нахождении обломков пассажирского судна «Филос Жет», потерпевшего крушение у берегов Гирне. Кремль опроверг сообщение об отказе Путина встретиться с главой ЦРУ. В Германии заявили о войне с Россией. Вооруженные силы России получили указание подготовить и нанести массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Бишкека, где он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Президент Эрдоган дал интервью представителям СМИ и подробно изложил ключевые направления внешней политики и национальной безопасности страны. Турецкий лидер подчеркнул, что перспектива членства Анкары в ШОС ни в коем случае не свидетельствует о развороте от Запада, так как главная цель государства – расширять свое глобальное влияние, руководствуясь 360-градусным видением. Касаясь войны между Россией и Украиной, Эрдоган отметил, что Анкара и Москва рассчитывают на скорейшее мирное урегулирование конфликта. Он отдельно указал на недопустимость угроз для гражданского судоходства в Черном море и предупредил о рисках возобновления зернового кризиса, который остро угрожает странам Африки. Что касается сферы обороны, президент сообщил о продолжающихся переговорах по возвращению Тюрки в программу F-35, параллельно с чем страна продолжит активную разработку собственного истребителя КААН и национальных систем ПВО. Кроме того, он назвал Мексиканский оборонный альянс важным инструментом обеспечения региональной стабильности. Затронув тему отношений с Афинами, глава государства заявил, что тюрки не претендуют на чужие территории, но не позволят попирать собственные права, призвав Грецию прекратить милитаризацию островов с невоенным статусом. В контексте внутренней безопасности турецкий лидер подчеркнул, что программа «Тюркия без терроризма» реализуется по четкой дорожной карте до полного достижения целей. Говоря о Сирии, президент подтвердил главную заинтересованность Анкары в сохранении территориальной целостности соседней страны и выразил уверенность, что роспуск сирийских демократических сил откроет новую эру мира в регионе, окончательно закрыв главу насилия и оружия.
0: Президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о нахождении обломков пассажирского судна «Филожет», потерпевшего крушение у берегов Гирне. По его словам, подводные поисково-спасательные работы переведены в круглосуточный режим и будут продолжаться без перерывов. К операции привлечены специализированные корабли ВМС «Тюрки», «Алемдар» и «Шин», оснащенные глубоководным оборудованием для обследования затонувших объектов. Катастрофа произошла в воскресенье 30 августа. Скоростное судно «Филожет», следовавшее по маршруту Гирне-Ташуджу-Мерсин, начало набирать воду в носовой части вскоре после выхода из порта. При попытке экипажа вернуться в порт судно перевернулось. Из воды удалось спасти 241 человека. Также были обнаружены тела 8 погибших. В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию по

0: в нарушении 20 пассажиров, числящихся пропавшими без вести.
1: Кремль опроверг сообщение об отказе Путина встретиться с главой ЦРУ. Президент России Владимир Путин не отказывался от встречи с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ США Джоном Редклиффом во время его недавнего визита в Москву. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Так он прокомментировал сообщение западных СМИ о том, что глава ЦРУ якобы намеревался провести переговоры с Путиным, однако российский президент отказался от встречи. Нет, насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества, сказал Ушаков. По его словам, переговоры Редклиффа с представителями российских спецслужб носили конфиденциальный и строго официальный характер, поэтому их содержание не раскрывается. Директор ЦРУ совершил неожиданный визит в Москву 25 августа и провел переговоры с представителями российских спецслужб. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтверждал, что Редклифф не встречался с Путиным. По его словам, поездка главы ЦРУ была связана с контактами между спецслужбами двух стран.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В Германии заявили о войне с Россией. Глава немецкой оборонной компании «Донауштальш» Штефан Туман заявил, что Германия и Россия находятся в состоянии войны, а предполагаемые диверсионные операции Москвы против Германии являются актом войны, который, по его словам, контролируется и координируется российскими вооруженными силами. «Германия и Россия находятся в состоянии войны», – заявил Туман в подкасте «Аксель Спрингер Global Reporters Network». Он также отверг используемые европейскими лидерами определение «гибридная война», которым описывают действия России в Европе. Заявление прозвучало на фоне ужесточения позиции немецких властей в отношении предполагаемой российской деятельности. По данным издания, Берлин готовится возложить на Москву ответственность за попытку атаки с использованием беспилотника в Лейпциге и объявить о новых масштабных санкциях. Компания Тумана поставляет Украине боевые беспилотники. Сам предприниматель заявил, что с 2025 года живет под круглосуточной охраной после того, как немецкие власти раскрыли предполагаемый план российской разведки по его отравлению. По словам Тумана, незадолго до Рождества власти предупредили его, что его жизнь находится под угрозой. Вскоре после этого был задержан предполагаемый исполнитель, которого предприниматель назвал низкоуровневым оперативником. Туман утверждает, что официальные адреса его компании были превращены в своего рода ловушки для наблюдения за предполагаемыми противниками. По его словам, задержанный должен был установить его местонахождение, после чего планировалось его убийство с помощью яда. Предприниматель заявил, что из-за угрозы теперь живет в неизвестных местах под охраной, месяцами не видит семью и подготовил завещание и распоряжение на случай своей гибели.
2: Вооруженные силы России получили указание подготовить и нанести массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, переговорный процесс по урегулированию войны сейчас в известной степени заморожен. При этом российские войска продолжают наносить удары по военным, портовым и другим объектам на территории Украины. Путин также заявил, что после украинских атак России осталось восстановить около 10% поврежденных нефтеперерабатывающих мощностей. Ущерб от ударов по российским торговым судам он оценил примерно в 1% ВВП страны, назвав его некритичным. Говоря о ситуации на фронте, Путин заявил, что российские войска продолжают плановое продвижение в Донбассе. По его словам, только в августе под контроль России перешли около 270 квадратных километров территории и 15 населенных пунктов в Донецкой области. Отвечая на вопрос о возможных британских военных объектах в Украине, он сказал: «Если будут, точно совершенно. Любые военные объекты на Украине – наша законная цель. Британские – какие угодно». На вопрос о возможности ударов по объектам военной промышленности непосредственно на территории Великобритании Путин ответил: «Это секрет, военная тайна». Российский президент также заявил, что Москва пока не наносит удары по представителям украинского руководства. При этом он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях, которые назвали

0: назвал заявкой на терроризм и добавил, что в случае изменения ситуации Россия найдет инструменты для ответа.
1: 7 человек погибли при ударах США по Ирану. США атаковали два принадлежащих Ирану танкера в рамках новой политики «танкер за танкер», одобренной президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, целью ударов было сдержать Иран от атак на танкеры, проходящие через Ормузский пролив. Американские представители утверждают, что удары были нанесены беспилотниками по машинным отделениям судов, которые бросили якорь у иранского побережья вблизи северной границы, установленной США морской блокады. Американские чиновники также сообщили, что накануне вооруженные силы США нанесли удары примерно по 100 целям. В Пентагоне заявили, что среди них были объекты противовоздушной обороны Ирана, радиолокационные станции, морские силы, средства постановки мин и узлы связи. Американские представители считают, что проведенные операции снизили наступательные возможности Ирана в Ормузском проливе и уменьшили угрозу для торговых судов, обеспечив США как минимум месяц дополнительного времени. Тем временем в Иране сообщается о последствиях американских ударов. Заместитель губернатора провинции Хузестан Вали Оллах Хаяти заявил информационному агентству ИРНА, что в результате ракетных ударов по трем объектам погибли 7 человек и еще 8 получили ранения. По его словам, удары пришлись по районам в окрестностях городов Ахваз и Агаджари. Ранее Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM объявил о начале атак на объекты Революционной гвардии Ирана на территории Ирана. После этого иранские СМИ сообщили о звуках взрывов на острове Кешм, а также в городах Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарак. CENTCOM также прокомментировала сообщение об ударе по жилому дому в городе Кушештек округа Сирик, где, как сообщалось, проходила свадебная церемония. Официальный представитель командования капитан Тим Хокинс заявил, что американской стороне неизвестно о публикациях иранских государственных СМИ. В отличие от Революционной гвардии Ирана, вооруженные силы США никогда не нацеливаются на мирное население, указал он. Дорогие друзья, это были новости.

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из мира культуры за последнюю неделю. Проект выявления древнейших следов тюркской культуры в Тюрьме.

и Азербайджане, направленные на подтверждение исторических и культурных связей между Тюрки и Азербайджаном с помощью научных данных, был запущен в рамках презентационного семинара, прошедшего в Самсуне. Презентационное мероприятие по проекту, являющемуся совместной инициативой Тюбитак и Национальной академии наук Азербайджана, прошло в отеле «Омтель» при поддержке университета 19 мая. Цель проекта – провести сравнительные исследования и зафиксировать самые древние следы тюркской культуры на территории обеих стран. Проректор Национальной академии наук Азербайджана профессор Четин Курнас, открывший семинар вступительной речью, сообщил, что проект продлится 2 года, и в рамках него будут проведены обширные полевые исследования в обеих странах. Руководитель проекта профессор Ибрагим Телеовлу отметил, что до сих пор не проводилось сравнительных полевых исследований, систематически посвященных культурным сходствам между двумя странами, и заявил, что данное исследование заполнит важный пробел в академической сфере. Телеулу отметил, что в рамках полевых исследований будут сделаны фотографии, нарисованы эскизы объектов материального культурного наследия, а также будет собрана соответствующая литература. Ученый отметил, что данная работа может стать образцом для межведомственного сотрудничества в рамках Организации Тюркских Государств и способствовать реализации аналогичных проектов между другими странами-членами. Один из участников проекта, профессор Мухаммед Бхадыр, также коснулся роли географического пространства в распределении культурного наследия. Доцент Окайпе Кшен, в свою очередь, отметил, что проект направлен на научное обоснование исторических основ концепции «один народ, два государства». Исследователи из Национальной академии наук Азербайджана, доцент Ираде Мамадова и доцент Айнур Ибрагимова, также отметили, что проект внесет вклад в изучение общего прошлого двух стран. Семинар завершился после обсуждения предложений и оценок ученых из различных университетов. Известный французский певец Гару выступит с концертами в Тюркии в рамках тура «The Best Of». Как сообщает промоутер Pew Entertainment, артист встретится с любителями музыки 16 сентября на открытой сцене Харбие Джемиль Топузлу в Стамбуле, а 18 сентября на открытой сцене в Парке культуры в Измире. Зрители услышат лучшие хиты артиста, включая известные песни из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и сольные композиции. В репертуар Гару войдут как его известные хиты «Бель», «Гитан», «Сулевент» и «Сель», так и композиции с последнего альбома «Он мио Ле де Мен». Артист, за плечами которого 25 лет музыкальной карьеры и международная известность, благодаря роли Квазимода в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», на протяжении своей творческой жизни сотрудничал с такими звездами и проектами, как «Селин Дион», «Люк Пламандон» и «Сирк дю Солей». В ходе раскопок в некрополе эллинистического периода на территории античного города Агеи в турецкой провинции Адана обнаружили 10 гробниц. Археологические работы в античном городе, расположенном в районе Юмурталык, проводятся Управлением музеев Аданы при координации Министерства культуры и туризма Тюркии. На первом этапе исследований в районе, расположенном к востоку от реки Джейхан, и в древности, являвшемся важным портовым центром, было выявлено около 30 захоронений. В ходе раскопок, проводимых под научным руководством преподавателя кафедры археологии факультета гуманитарных и социальных наук университета Усмания Коркут-Ата, доцента Фариса Демира, были обнаружены 10 гробниц, среди которых высеченные в скале гробницы с коридорами и лестницами, а также захоронения ящичного типа. В состав археологической группы входят также студенты-археологи, проходящие практику. Помимо гробниц, исследователи обнаружили терракотовые саркофаги, сосуды для слез и фрагменты керамики, которые предположительно использовались в качестве погребальных даров. В беседе с корреспондентом Анадолу доцент Фарис Демир сообщил, что история некрополя восходит к эллинистическому

классическому периоду, при этом захоронения здесь продолжали совершать и в римскую эпоху. По словам ученого, по мере продолжения раскопок археологи рассчитывают обнаружить еще множество гробниц. Мы видим, что захоронения подвергались разрушению, начиная со Средневековья и вплоть до наших дней. Стенки гробниц покрыты известковым раствором, а в некоторых из них поверхность раствора украшена орнаментами в виде розеток. В скальных гробницах имеются высеченные в породе платформы, на которые помещали тела умерших. «Мы уже приступили к разработке проекта по сохранению гробниц», — сказал он. Демир отметил, что в ходе раскопок было найдено множество погребальных даров. Обнаружены сосуды для слез, фрагменты керамических сосудов и терракотовые саркофаги. Сейчас находки реставрируют для последующей экспозиции в музее Адана. В дальнейшем мы также планируем отреставрировать находящиеся здесь гробницы и сделать их доступными для туристов, указал он. Демир рассказал, что царь Александр Македонский в 333 году до нашей эры готовился к битве при Иссе в этом регионе. Античный город Агея был основан македонскими воинами в память об Александре Македонском. Поэтому существует вероятность, что обнаруженные здесь захоронения эллинистического периода принадлежали македонским воинам. Мы полагаем, что, по крайней мере, часть из них принадлежит именно им, сказал он. Раскопки завершатся в начале сентября. Решение о продолжении работ будет принято после оценки обнаруженных находок, добавил Демир. Уважаемые слушатели, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

Моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели, и добро пожаловать в очередной выпуск рубрики «Мгновения, изменившие ход истории». Сегодня мы станем свидетелями духа сопротивления, веры и упорства, которыми пропитана земля, где произошло историческое сражение. Итак, на календаре 1921 год. Идет национально-освободительная война, в воздухе пахнет порохом, а надежды висят на волоске. Сегодня мы расскажем не просто о битве при Сакарии, а о настоящей революции сознания. Если вы готовы, отправляемся к великому поворотному моменту национально-освободительной войны Тюркия, к месту сражения при Сакарии.

Вначале небольшое напоминание. Вы можете подумать, что эта великая битва происходила в провинции Сакария. Однако сражение при Сакарии развернулось.

вернулась на территории между районами Пулатла и Хаймана недалеко от столицы Анкары, а свое название оно получило от протекающей через этот регион реки Сакария. После боев под Кютахией и Эскиширом турецкая армия по приказу Мустафы Кемаля отступила к востоку от реки Сакария. Река служила для армии естественной преградой и гигантским рвом. Чтобы добраться до Анкары, греческой армии предстояло пересечь эту ветреную степь и бурный речной поток. На календаре 23 августа 1921 года. Мы находимся всего в 50 километрах к западу от столицы Анкары. Оккупационная греческая армия дошла до окраин Палатла. Звуки артиллерийских орудий эхом доносятся почти до самой Анкары. Наступает момент, когда из соображений безопасности всерьез обсуждается перенос Великого национального собрания Тюркии в город Кайсери. Когда надежды уже были на исходе, на передовой командир по имени Мустафа Кемаль со сломанным ребром склоняется над картами и отдает тот самый знаменитый приказ, который изменит мировую историю войн. Нет линии обороны, есть площадь обороны, и эта площадь – вся Родина. Ни один клочок родной земли не может быть оставлен, пока он не орошен кровью граждан. Это был не просто приказ, а полный отказ от классической военной тактики, действовавшей до того момента. Военная доктрина того времени гласила, что армия должна создавать линию, и если противник прорывает эту линию, армия отступает, чтобы не попасть в окружение. Именно на это рассчитывала греческая армия. Она превосходила численностью, а ее боеприпасы были в избытке. Однако с этим приказом Мустафы Кемаля турецкая армия перестала быть статичной линией. Когда греческие войска прорвали линию и думали, что победили, через несколько километров они наткнулись на новые укрепления. Это привело к чрезмерному растяжению логистических линий греческой армии, сломило импульс их наступления и вызвало психологический надлом у солдат противника, возмущенных нескончаемостью сражения.

Битва при Сакарии вошла в историю национально-освободительной войны Тюркии как битва офицеров, потому что на этих холмах, сражаясь на самой передовой и командуя солдатами, погибли сотни турецких офицеров. Дуа-Тепе, Картал-Тепе, Мангал-Да, Йылдыз-Да и Тюрбе-Тепе. Эти омытые кровью высоты неоднократно переходили из рук в руки, но к 13 сентября 1921 года к востоку от реки Сакария не осталось ни одного греческого оккупанта. Сражение при Сакарии длилось 22 дня и 22 ночи, став одной из самых долгих сухопутных битв в истории. Победоносный исход этого великого испытания, начавшегося 23 августа, остановил отступление турецкой армии, продолжавшейся со времен Второй осады Вены в 1683 году. Победа при Сакарии заставила западный мир принять тот факт, что турок невозможно изгнать из Анатолии. Это изменило геополитический баланс на трех основных дипломатических направлениях. Было подписано Анкарское соглашение с Францией, которое положило конец военным действиям на Южном фронте. С Советским Союзом был заключен Карский договор, закрепивший восточную границу. И была окончательно подтверждена международная легитимность Великого национального собрания или парламента Тюркии. Кроме того, парламент присвоил Мустафе Кемалю Паше титул «Гази», означающий «ветеран», и звание маршала.

Уважаемые слушатели, Сакария – это не просто название реки в Тюркии. Это символ возрождения нации из точки, которую многие считали финалом. Приказ «нет линии обороны, есть площадь обороны» – это площадь «вся Родина», ставшая венцом военного гения Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и поворотным моментом в национально-освободительной войне Тюрки, сегодня является главным свидетельством

0: Нашего права на эти земли, где мы можем свободно дышать. И сегодня мы глубоко чтим память безымянных героев Сакарии, Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и его боевых товарищей. До новых встреч!
1: Моменты, изменившие ход истории.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
9: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидареди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Бишкека, где он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Турецкий лидер подчеркнул, что перспектива членства Анкары в ШОС ни в коем случае не свидетельствует о развороте от Запада, так как главная цель государства – расширять свое глобальное влияние, руководствуясь 360-градусным видением. Кремль опроверг сообщение об отказе Путина встретиться с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Президент Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о нахождении обломков пассажирского судна «Филожет», потерпевшего крушение у берегов Гирне. В Германии заявили о войне с Россией. Об этом заявил глава немецкой оборонной компании Донштельт Штефан Туман, который сказал, что Германия и Россия находятся в состоянии войны. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя и Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овазе.
5: Гитплеер Тюркиянын тети радиоси.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканына Тюркия Овазе радиосы.
12: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
20: Гидарре ди амурия Тюркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este Radio Voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
27: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
28: Turkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
5: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
12: Аңлаватқаныңа, Турция, Оваза Радиосы.
6: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Овди Радио Глас Турция.
7: Гидарреби Аммурия Турция.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Бишкека, где он принимал участие в саммите ШОС. Президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о нахождении обломков пассажирского судна «Филос Жет», потерпевшего крушение у берегов Гирне. Кремль опроверг сообщение об отказе Путина встретиться с главой ЦРУ. В Германии заявили о войне с Россией. Вооруженные силы России получили указание подготовить и нанести массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Бишкека, где он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Президент Эрдоган дал интервью представителям СМИ и подробно изложил ключевые направления внешней политики и национальной безопасности страны. Турецкий лидер подчеркнул, что перспектива членства Анкары в ШОС ни в коем случае не свидетельствует о развороте от Запада, так как главная цель государства – расширять свое глобальное влияние, руководствуясь 360-градусным видением. Касаясь войны между Россией и Украиной, Эрдоган отметил, что Анкара и Москва рассчитывают на скорейшее мирное урегулирование конфликта. Он отдельно указал на недопустимость угроз для гражданского судоходства в Черном море и предупредил о рисках возобновления зернового кризиса, который остро угрожает странам Африки. Что касается сферы обороны, президент сообщил о продолжающихся переговорах по возвращению Тюркии в программу F-35, параллельно с чем страна продолжит активную разработку собственного истребителя КААН и национальных систем ПВО. Кроме того, он назвал Меканский оборонный альянс важным инструментом обеспечения региональной стабильности. Затронув тему отношений с Афинами, глава государства заявил, что Тюркия не претендует на чужие территории, но не позволит попирать собственные права, призвав Грецию прекратить милитаризацию островов с невоенным статусом. В контексте внутренней безопасности турецкий лидер подчеркнул, что программа «Тюркия без терроризма» реализуется по четкой дорожной карте до полного достижения целей. Говоря о Сирии, президент подтвердил главную заинтересованность Анкары в сохранении территориальной целостности соседней страны и выразил уверенность, что роспуск сирийских демократических сил откроет новую эру мира в регионе, окончательно закрыв главу насилия и оружия.
0: Президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о нахождении обломков пассажирского судна «Филожет», потерпевшего крушение у берегов Гирне. По его словам, подводные поисково-спасательные работы переведены в круглосуточный режим и будут продолжаться без перерывов. К операции привлечены специализированные корабли ВМС Тюрки, Алемдар и Ишин, оснащенные глубоководным оборудованием для обследования затонувших объектов. Катастрофа произошла в воскресенье 30 августа.

0: Судно «Филоужет», следовавшее по маршруту Гирне Ташуджу Мерсин, начало набирать воду в носовой части вскоре после выхода из порта. При попытке экипажа вернуться в порт судно перевернулось. Из воды удалось спасти 241 человека. Также были обнаружены тела 8 погибших. В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию по обнаружению 20 пассажиров, числящихся пропавшими без вести.
1: Кремль опроверг сообщение об отказе Путина встретиться с главой ЦРУ. Президент России Владимир Путин не отказывался от встречи с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ США Джоном Рэдклиффом во время его недавнего визита в Москву. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Так он прокомментировал сообщение западных СМИ о том, что глава ЦРУ якобы намеревался провести переговоры с Путиным, однако российский президент отказался от встречи. Нет, насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества, сказал Ушаков. По его словам, переговоры Рэдклиффа с представителями российских спецслужб носили конфиденциальный и строго официальный характер, поэтому их содержание не раскрывается. Директор ЦРУ совершил неожиданный визит в Москву 25 августа и провел переговоры с представителями российских спецслужб. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтверждал, что Рэдклифф не встречался с Путиным. По его словам, поездка главы ЦРУ была связана с контактами между спецслужбами двух стран.
0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. В Германии заявили о войне с Россией. Глава немецкой оборонной компании «Донаушталь» Штефан Туман заявил, что Германия и Россия находятся в состоянии войны, а предполагаемые диверсионные операции Москвы против Германии являются актом войны, который, по его словам, контролируется и координируется российскими вооруженными силами. «Германия и Россия находятся в состоянии войны», заявил Туман в подкасте «Axel Springer Global Reporters Network». Он также отверг используемые европейскими лидерами определение «гибридная война», которым описывают действия России в Европе. Заявление прозвучало на фоне ужесточения позиции немецких властей в отношении предполагаемой российской деятельности. По данным издания, Берлин готовится возложить на Москву ответственность за попытку атаки с использованием беспилотника в Лейпциге и объявить о новых масштабных санкциях. Компания Тумана поставляет Украине боевые беспилотники. Сам предприниматель заявил, что с 2025 года живет под круглосуточной охраной после того, как немецкие власти раскрыли предполагаемый план российской разведки по его отравлению. По словам Тумана, незадолго до Рождества власти предупредили его, что его жизнь находится под угрозой. Вскоре после этого был задержан предполагаемый исполнитель, которого предприниматель назвал низкоуровневым оперативником. Туман утверждает, что официальные адреса его компании были превращены в своего рода ловушки для наблюдения за предполагаемыми противниками. По его словам, задержанный должен был установить его местонахождение, после чего планировалось его убийство с помощью яда. Предприниматель заявил, что из-за угрозы теперь живет в неизвестных местах под охраной, месяцами не видит семью и подготовил завещание и распоряжение на случай своей гибели.
1: Вооруженные силы России получили указание подготовить и нанести массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, переговорный процесс по урегулированию войны сейчас в известной степени заморожен. При этом российские войска продолжают наносить удары по военным, портовым и другим объектам на территории Украины. Путин также заявил, что после украинских атак России осталось восстановить около 10% поврежденных нефтеперерабатывающих мощностей. Ущерб от ударов по российским торговым судам он оценил примерно в 1% ВВП страны, назвав его некритичным. Говоря о ситуации на фронте, Путин заявил, что российские войска продолжают плановое продвижение в Донбассе. По его словам, только в августе под контроль России перешли около 270 квадратных километров территории и 15 населенных пунктов в Донецкой области. Отвечая на вопрос о возможных британских военных объектах в Украине, он сказал: «Если будут, точно совершенно. Любые военные объекты на Украине – наша законная цель. Британские – какие угодно».

0: На вопрос о возможности ударов по объектам военной промышленности непосредственно на территории Великобритании Путин ответил: «Это секрет, военная тайна». Российский президент также заявил, что Москва пока не наносит удары по представителям украинского руководства. При этом он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях, которые назвал заявкой на терроризм, и добавил, что в случае изменения ситуации Россия найдет инструменты для ответа.
1: 7 человек погибли при ударах США по Ирану. США атаковали 2 принадлежащих Ирану танкера в рамках новой политики «танкер за танкер», одобренной президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, целью ударов было сдержать Иран от атак на танкеры, проходящие через Ормузский пролив. Американские представители утверждают, что удары были нанесены беспилотниками по машинным отделениям судов, которые бросили якорь у иранского побережья вблизи северной границы, установленной США морской блокады. Американские чиновники также сообщили, что накануне вооруженные силы США нанесли удары примерно по 100 целям. В Пентагоне заявили, что среди них были объекты противовоздушной обороны Ирана, радиолокационные станции, морские силы, средства постановки мин и узлы связи. Американские представители считают, что проведенные операции снизили наступательные возможности Ирана в Ормузском проливе и уменьшили угрозу для торговых судов, обеспечив США как минимум месяц дополнительного времени. Тем временем в Иране сообщается о последствиях американских ударов. Заместитель губернатора провинции Хузестан Вали Олла Хаяти заявил информационному агентству ИРНА, что в результате ракетных ударов по 3 объектам погибли 7 человек и еще 8 получили ранения. По его словам, удары пришлись по районам в окрестностях городов Ахваз и Агаджари. Ранее Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM объявил о начале атак на объекты Революционной гвардии Ирана на территории Ирана. После этого иранские СМИ сообщили о звуках взрывов на острове Кешм, а также в городах Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарак. CENTCOM также прокомментировала сообщение об ударе по жилому дому в городе Кушештек округа Сирик, где, как сообщалось, проходила свадебная церемония. Официальный представитель командования капитан Тим Хокинс заявил, что американской стороне неизвестно о публикациях иранских государственных СМИ. В отличие от Революционной гвардии Ирана, вооруженные силы США никогда не нацеливаются на мирное население, указал он. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию песню «Душа мне прав» Чиндэ в исполнении группы «Пинхани».

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из мира культуры за последнюю неделю. Проект выявления древнейших следов тюркской культуры в Тюркии и Азербайджане, направленный на подтверждение исторических и культурных связей между Тюркией и Азербайджаном с помощью научных данных, был запущен в рамках презентационного семинара, прошедшего в Самсуне. Презентационное мероприятие по проекту, являющемуся совместной инициативой ТЮБИТАК и Национальной академии наук Азербайджана, прошло в отеле «Омтель» при поддержке университета 19 мая. Цель проекта – провести сравнительные исследования и зафиксировать самые древние следы тюркской культуры на территории обеих стран. Проректор Национальной академии наук Азербайджана профессор Четин Курнас, открывший семинар вступительной речью, сообщил, что проект продлится 2 года, и в рамках него будут проведены обширные полевые исследования в обеих странах. Руководитель проекта профессор Ибрагим Телиоглу отметил, что до сих пор не проводилось сравнительных полевых исследований, систематически посвященных культурным сходствам между двумя странами, и заявил, что данное исследование заполнит важный пробел в академической сфере. Телиоглу отметил, что в рамках полевых исследований будут сделаны фотографии, нарисованы эскизы объектов материального культурного наследия, а также будет собрана соответствующая литература. Ученый отметил, что данная работа может стать образцом для межведомственного сотрудничества в рамках Организации Тюркских государств и способствовать реализации аналогичных проектов между другими странами-членами. Один из участников проекта, профессор Мухаммед Бхадыр, также коснулся роли географического пространства в распределении культурного наследия. Доцент Окай Пекшен, в свою очередь, отметил, что проект направлен на научное обоснование исторических основ концепции «один народ, два государства». Исследователи из Национальной академии наук Азербайджана, доцент Ираде Мамадова и доцент Айнур Ибрагимова, также отметили, что проект внесет вклад в изучение общего прошлого двух стран. Семинар завершился после обсуждения предложений и оценок ученых из различных университетов. Известный французский певец Гару выступит с концертами в Тюркии в рамках тура «The Best Of». Как сообщает промоутер Pew Entertainment, артист встретится с любителями музыки 16 сентября на открытой сцене Харбие Джемиль Топузлу в Стамбуле, а 18 сентября на открытой сцене в Парке культуры в Измире. Зрители услышат лучшие хиты артиста, включая известные песни из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и сольные композиции. В репертуар Гару войдут как его известные хиты «Бель», «Гитан», «Сулевент» и «Сель», так и композиции с последнего альбома «Он мио ле демен». Артист, за плечами которого 25 лет музыкальной карьеры и международная известность, благодаря роли Квазимода в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», на протяжении своей творческой жизни сотрудничал с такими звездами и проектами, как «Селин Дион», «Люк Пламандон» и «Сирк дю Солей».

информации Министерства культуры и туризма Тюркия. На первом этапе исследований в районе, расположенном к востоку от реки Джейхан и в древности являвшемся важным портовым центром, было выявлено около 30 захоронений. В ходе раскопок, проводимых под научным руководством преподавателя кафедры археологии факультета гуманитарных и социальных наук Университета Усмания Коркут-Ата, доцента Фариса Демира, были обнаружены 10 гробниц, среди которых высеченные в скале гробницы с коридорами и лестницами, а также захоронения ящичного типа. В состав археологической группы входят также студенты-археологи, проходящие практику. Помимо гробниц, исследователи обнаружили терракотовые саркофаги, сосуды для слез и фрагменты керамики, которые предположительно использовались в качестве погребальных даров. В беседе с корреспондентом Анадолу доцент Фарис Демир сообщил, что история некрополя восходит к эллинистическому периоду, при этом захоронения здесь продолжали совершать и в римскую эпоху. По словам ученого, по мере продолжения раскопок археологи рассчитывают обнаружить еще множество гробниц. Мы видим, что захоронения подвергались разрушению, начиная со Средневековья и вплоть до наших дней. Стенки гробниц покрыты известковым раствором, а в некоторых из них поверхность раствора украшена орнаментами в виде розеток. В скальных гробницах имеются высеченные в породе платформы, на которые помещали тела умерших. «Мы уже приступили к разработке проекта по сохранению гробниц», — сказал он. Демир отметил, что в ходе раскопок было найдено множество погребальных даров. Обнаружены сосуды для слез, фрагменты керамических сосудов и терракотовые саркофаги. Сейчас находки реставрируют для последующей экспозиции в музее Адана. В дальнейшем мы также планируем отреставрировать находящиеся здесь гробницы и сделать их доступными для туристов, указал он. Демир рассказал, что царь Александр Македонский в 333 году до нашей эры готовился к битве при Иссе в этом регионе. Античный город Агея был основан македонскими воинами в память об Александре Македонском. Поэтому существует вероятность, что обнаруженные здесь захоронения эллинистического периода принадлежали македонским воинам. Мы полагаем, что, по крайней мере, часть из них принадлежит именно им, сказал он. Раскопки завершатся в начале сентября. Решение о продолжении работ будет принято после оценки обнаруженных находок, добавил Демир. Уважаемые слушатели, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели, и добро пожаловать в очередной выпуск рубрики «Мгновения, изменившие ход истории». Сегодня мы станем свидетелями духа сопротивления, веры и упорства, которыми пропитана земля, где произошло историческое сражение. Итак, на календаре 1921 год. Идет национально-освободительная война, в воздухе пахнет порохом, а надежды висят на волоске. Сегодня мы расскажем не просто о битве при Сакарии, а о настоящей революции сознания. Если вы готовы, отправляемся к великому поворотному моменту национально-освободительной войны Тюркия, к месту сражения при Сакарии.

Вначале небольшое напоминание. Вы можете подумать, что эта великая битва происходила в провинции Сакария. Однако сражение при Сакарии развернулось на территории между районами Пулатла и Хаймана недалеко от столицы Анкары, а свое название оно получило от протекающей через этот регион реки Сакария. После боев под Кютахией и Эскиширом турецкая армия по приказу Мустафы Кемаля отступила к востоку от реки Сакария. Река служила для армии естественной преградой и гигантским рвом. Чтобы добраться до Анкары, греческая армия предстояла пересечь эту ветреную степь и бурный речной поток. На календаре 23 августа 1921 года. Мы находимся всего в 50 километрах к западу от столицы Анкары. Оккупационная греческая армия дошла до окраин Палатла. Звуки артиллерийских орудий эхом доносятся почти до самой Анкары. Наступает момент, когда из соображений безопасности всерьез обсуждается перенос Великого национального собрания Тюркии в город Кайсери. Когда надежды уже были на исходе, на передовой командир по имени Мустафа Кемаль со сломанным ребром склоняется над картами и отдает тот самый знаменитый приказ, который изменит мировую историю войн. Нет линии обороны, есть площадь обороны, и эта площадь – вся Родина. Ни один клочок родной земли не может быть оставлен, пока он не орошен кровью граждан. Это был не просто приказ, а полный отказ от классической военной тактики, действовавшей до того момента. Военная доктрина того времени гласила, что армия должна создавать линию, и если противник прорывает эту линию, армия отступает, чтобы не попасть в окружение. Именно на это рассчитывала греческая армия. Она превосходила численностью, а ее боеприпасы были в избытке. Однако с этим приказом Мустафы Кемаля турецкая армия перестала быть статичной линией. Когда греческие войска прорвали линию и думали, что победили, через несколько километров они наткнулись на новые укрепления. Это привело к чрезмерному растяжению логистических линий греческой армии, сломило импульс их наступления и вызвало психологический надлом у солдат противника, возмущенных нескончаемостью сражения.

Битва при Сакарии вошла в историю национально-освободительной войны Тюркии как битва офицеров, потому что на этих холмах, сражаясь на самой передовой и командуя солдатами, погибли сотни турецких офицеров. Дуа-Тепе, Картал-Тепе, Мангал-Да, Йылдыз-Да и Тюрбе-Тепе. Эти омытые кровью высоты неоднократно переходили из рук в руки, но к 13 сентября 1921 года к востоку от реки Сакария не осталось ни одного греческого оккупанта. Сражение при Сакарии длилось 22 дня и 22 ночи, став одной из самых долгих сухопутных битв в истории. Победоносный исход этого великого испытания, начавшегося 23 августа, остановил отступление турецкой армии, продолжавшейся со времен Второй осады Вены в 1683 году. Победа при Сакарии заставила западный мир принять тот факт, что турок невозможно изгнать из Анатолии. Это изменило геополитический баланс на трех основных дипломатических направлениях. Было подписано Анкарское соглашение с Францией, которое положило конец военным действиям на Южном фронте. Советским Союзом

Юзом был заключен Карский договор, закрепивший восточную границу, и была окончательно подтверждена международная легитимность Великого национального собрания или парламента Тюркии. Кроме того, парламент присвоил Мустафе Кемалю Паше титул «Гази», означающий «ветеран», и звание маршала.

0: Уважаемые слушатели, Сакария – это не просто название реки в Тюркии. Это символ возрождения нации с точки, которую многие считали финалом. Приказ «нет линии обороны, есть площадь обороны» – это площадь «вся Родина», ставший венцом военного гения Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и поворотным моментом в национально-освободительной войне Тюрки, сегодня является главным свидетельством нашего права на эти земли, где мы можем свободно дышать. И сегодня мы глубоко чтим память безымянных героев Сакарии, Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и его боевых товарищей. До новых встреч!
1: Моменты, изменившие ход истории.

в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Бишкека, где он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Турецкий лидер подчеркнул, что перспектива членства Анкары в ШОС ни в коем случае не свидетельствует о развороте от Запада, так как главная цель государства – расширять свое глобальное влияние, руководствуясь 360-градусным видением. Кремль опроверг сообщение об отказе Путина встретиться с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о нахождении обломков пассажирского судна «Филожет», потерпевшего крушение у берегов Гирне. В Германии заявили о войне с Россией. Об этом заявил глава немецкой оборонной компании Донштельт Штефан Туман, который сказал, что Германия и Россия находятся в состоянии войны. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Blast Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
14: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
15: Да, да Турция гаг радио да.
16: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
18: Овода Турция Уни Радио Сад.
19: Айч Радио Воча Тюркия.
5: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Оваза.
9: Гитлеяр Тюркиянын Тети Радиофи.
15: Е Садай Тюркия.
14: Аңлаватынына Тюркия Оваза Радиосы.
2: Эдо Ифонетис Тюркия.
13: Олди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидарре Би Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
4: It Turkiye Hangya Radio ya.
13: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 тысяч.

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Бишкека, где он принимал участие в саммите ШОС. Президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о нахождении обломков пассажирского судна «Филос Жет», потерпевшего крушение у берегов Гирне. Кремль опроверг сообщение об отказе Путина встретиться с главой ЦРУ. В Германии заявили о войне с Россией. Вооруженные силы России получили указание подготовить и нанести массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Бишкека, где он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Президент Эрдоган дал интервью представителям СМИ и подробно изложил ключевые направления внешней политики и национальной безопасности страны. Турецкий лидер подчеркнул, что перспектива членства Анкары в ШОС ни в коем случае не свидетельствует о развороте от Запада, так как главная цель государства – расширять свое глобальное влияние, руководствуясь 360-градусным видением. Касаясь войны между Россией и Украиной, Эрдоган отметил, что Анкара и Москва рассчитывают на скорейшее мирное урегулирование конфликта. Он отдельно указал на недопустимость угроз для гражданского судоходства в Черном море и предупредил о рисках возобновления зернового кризиса, который остро угрожает странам Африки. Что касается сферы обороны, президент сообщил о продолжающихся переговорах по возвращению Тюрки в программу F-35, параллельно с чем страна продолжит активную разработку собственного истребителя КААН и национальных систем ПВО. Кроме того, он назвал Мексиканский оборонный альянс важным инструментом обеспечения региональной стабильности. Затронув тему отношений с Афинами, глава государства заявил, что тюрки не претендуют на чужие территории, но не позволят попирать собственные права, призвав Грецию прекратить милитаризацию островов с невоенным статусом. В контексте внутренней безопасности турецкий лидер подчеркнул, что программа «Тюркия без терроризма» реализуется по четкой дорожной карте до полного достижения целей. Говоря о Сирии, президент подтвердил главную заинтересованность Анкары в сохранении территориальной целостности соседней страны и выразил уверенность, что роспуск сирийских демократических сил откроет новую эру мира в регионе, окончательно закрыв главу насилия и оружия.
0: Президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о нахождении обломков пассажирского судна «Филожет», потерпевшего крушение у берегов Гирне. По его словам, подводные поисково-спасательные работы переведены в круглосуточный режим и будут продолжаться без перерывов. К операции привлечены специализированные корабли ВМС «Тюрки», «Алемдар» и «Шин», оснащенные глубоководным оборудованием для обследования затонувших объектов. Катастрофа произошла в воскресенье 30 августа. Скоростное судно «Филожет», следовавшее по маршруту Гирне-Ташуджу-Мерсин, начало набирать воду в носовой части вскоре после выхода из порта. При попытке экипажа вернуться в порт судно перевернулось. Из воды удалось спасти 241 человека. Также были обнаружены тела 8 погибших. В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию по обнаружению 20 пассажиров, числящихся пропавшими без вести.
1: Кремль опроверг сообщение об отказе Путина встретиться с главой ЦРУ. Президент России Владимир Путин не отказывался от встречи с директором Центрального разведывательного управления ЦРУ США Джоном Рэдклиффом во время его недавнего визита в Москву. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Так он прокомментировал сообщение западных СМИ о том, что глава ЦРУ якобы намеревался провести переговоры с Путиным, однако российский президент отказался от встречи. Нет, насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества, сказал Ушаков. По его словам, переговоры

0: переговоры Рэдклиффа с представителями российских спецслужб носили конфиденциальный и строго официальный характер, поэтому их содержание не раскрывается. Директор ЦРУ совершил неожиданный визит в Москву 25 августа и провел переговоры с представителями российских спецслужб. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтверждал, что Рэдклифф не встречался с Путиным. По его словам, поездка главы ЦРУ была связана с контактами между спецслужбами двух стран.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: В Германии заявили о войне с Россией. Глава немецкой оборонной компании «Донауштальш» Штефан Туман заявил, что Германия и Россия находятся в состоянии войны, а предполагаемые диверсионные операции Москвы против Германии являются актом войны, который, по его словам, контролируется и координируется российскими вооруженными силами. «Германия и Россия находятся в состоянии войны», заявил Туман в подкасте «Axel Springer Global Reporters Network». Он также отверг используемые европейскими лидерами определение «гибридная война», которым описывают действия России в Европе. Заявление прозвучало на фоне ужесточения позиции немецких властей в отношении предполагаемой российской деятельности. По данным издания, Берлин готовится возложить на Москву ответственность за попытку атаки с использованием беспилотника в Лейпциге и объявить о новых масштабных санкциях. Компания Тумана поставляет Украине боевые беспилотники. Сам предприниматель заявил, что с 2025 года живет под круглосуточной охраной после того, как немецкие власти раскрыли предполагаемый план российской разведки по его отравлению. По словам Тумана, незадолго до Рождества власти предупредили его, что его жизнь находится под угрозой. Вскоре после этого был задержан предполагаемый исполнитель, которого предприниматель назвал низкоуровневым оперативником. Туман утверждает, что официальные адреса его компании были превращены в своего рода ловушки для наблюдения за предполагаемыми противниками. По его словам, задержанный должен был установить его местонахождение, после чего планировалось его убийство с помощью яда. Предприниматель заявил, что из-за угрозы теперь живет в неизвестных местах под охраной, месяцами не видит семью и подготовил завещание и распоряжение на случай своей гибели.
0: Вооруженные силы России получили указание подготовить и нанести массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, переговорный процесс по урегулированию войны сейчас в известной степени заморожен. При этом российские войска продолжают наносить удары по военным, портовым и другим объектам на территории Украины. Путин также заявил, что после украинских атак России осталось восстановить около 10% поврежденных нефтеперерабатывающих мощностей. Ущерб от ударов по российским торговым судам он оценил примерно в 1% ВВП страны, назвав его некритичным. Говоря о ситуации на фронте, Путин заявил, что российские войска продолжают плановое продвижение в Донбассе. По его словам, только в августе под контроль России перешли около 270 квадратных километров территории и 15 населенных пунктов в Донецкой области. Отвечая на вопрос о возможных британских военных объектах в Украине, он сказал: «Если будут, точно совершенно. Любые военные объекты на Украине – наша законная цель. Британские – какие угодно». На вопрос о возможности ударов по объектам военной промышленности непосредственно на территории Великобритании Путин ответил: «Это секрет, военная тайна». Российский президент также заявил, что Москва пока не наносит удары по представителям украинского руководства. При этом он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях, которые назвал заявкой на терроризм, и добавил, что в случае изменения ситуации Россия найдет инструменты для ответа.
2: 7 человек погибли при ударах США по Ирану. США атаковали 2 принадлежащих Ирану танкера в рамках новой политики «танкер за танкер», одобренной президентом Дональдом Трампом, об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, целью ударов было сдержать Иран от атак на танкеры, проходящие через Армузский пролив. Американские представители утверждают, что удары были нанесены беспилотниками по машинным отделениям судов, которые бросили якорь у иранского побережья вблизи северной границы, установленной США морской блокады.

Американские чиновники также сообщили, что накануне вооруженные силы США нанесли удары примерно по 100 целям. В Пентагоне заявили, что среди них были объекты противовоздушной обороны Ирана, радиолокационные станции, морские силы, средства постановки мин и узлы связи. Американские представители считают, что проведенные операции снизили наступательные возможности Ирана в Ормузском проливе и уменьшили угрозу для торговых судов, обеспечив США как минимум месяц дополнительного времени. Тем временем в Иране сообщается о последствиях американских ударов. Заместитель губернатора провинции Хузестан Вали Олла Хаяти заявил информационному агентству ИРНА, что в результате ракетных ударов по трем объектам погибли 7 человек и еще 8 получили ранения. По его словам, удары пришлись по районам в окрестностях городов Ахваз и Агаджари. Ранее Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM объявил о начале атак на объекты Революционной гвардии Ирана на территории Ирана. После этого иранские СМИ сообщили о звуках взрывов на острове Кешм, а также в городах Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарак. CENTCOM также прокомментировала сообщение об ударе по жилому дому в городе Кушештек округа Сирик, где, как сообщалось, проходила свадебная церемония. Официальный представитель командования капитан Тим Хокинс заявил, что американской стороне неизвестно о публикациях иранских государственных СМИ. В отличие от Революционной гвардии Ирана, вооруженные силы США никогда не нацеливаются на мирное население, указал он. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию песню «Душа мне прав» Чиндэ в исполнении группы «Пинхани».

Дорогие друзья, предлагаем вам новости из мира культуры за последнюю неделю. Проект выявления древнейших следов тюркской культуры в Тюрки и Азербайджане, направленный на подтверждение исторических и культурных связей между Тюрки и Азербайджаном с помощью научных данных, был запущен в рамках презентационного семинара, прошедшего в Самсуне. Презентационное мероприятие по проекту, являющемуся совместной инициативой Тюбитак и Национальной академии наук Азербайджана, прошло в отеле «Омтель» при поддержке университета 19 мая. Цель проекта – провести сравнительные исследования и зафиксировать самые древние следы тюркской культуры на территории обеих стран. Проректор Национальной академии наук Азербайджана профессор Четин Курнас, открывший семинар вступительной речью, сообщил, что проект

продлится 2 года, и в рамках него будут проведены обширные полевые исследования в обеих странах. Руководитель проекта профессор Ибрагим Теллиоглу отметил, что до сих пор не проводилось сравнительных полевых исследований, систематически посвященных культурным сходствам между двумя странами, и заявил, что данные исследования заполнят важный пробел в академической сфере. Теллиоглу отметил, что в рамках полевых исследований будут сделаны фотографии, нарисованы эскизы объектов материального культурного наследия, а также будет собрана соответствующая литература. Ученый отметил, что данная работа может стать образцом для межведомственного сотрудничества в рамках Организации Тюркских государств и способствовать реализации аналогичных проектов между другими странами-членами. Один из участников проекта, профессор Мухаммед Бхадыр, также коснулся роли географического пространства в распределении культурного наследия. Доцент Окай Пекшен, в свою очередь, отметил, что проект направлен на научное обоснование исторических основ концепции «один народ, два государства». Исследователи из Национальной академии наук Азербайджана, доцент Ираде Мамадова и доцент Айнур Ибрагимова, также отметили, что проект внесет вклад в изучение общего прошлого двух стран. Семинар завершился после обсуждения предложений и оценок ученых из различных университетов. Известный французский певец Гару выступит с концертами в Тюркии в рамках тура «The Best Of». Как сообщает промоутер Pew Entertainment, артист встретится с любителями музыки 16 сентября на открытой сцене Харбие Джемиль Топузлу в Стамбуле, а 18 сентября на открытой сцене в Парке культуры в Измире. Зрители услышат лучшие хиты артиста, включая известные песни из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и сольные композиции. В репертуар Гару войдут как его известные хиты «Бель», «Гитан», «Сулевент» и «Сель», так и композиции с последнего альбома «Он мио ле демен». Артист, за плечами которого 25 лет музыкальной карьеры и международная известность, благодаря роли Квазимода в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», на протяжении своей творческой жизни сотрудничал с такими звездами и проектами, как «Селин Дион», «Люк Пламандон» и «Сирк дю Солей». В ходе раскопок в некрополе эллинистического периода на территории античного города Агеи в турецкой провинции Адана обнаружили 10 гробниц. Археологические работы в античном городе, расположенном в районе Юмурталык, проводятся Управлением музеев Аданы при координации Министерства культуры и туризма Тюркии. На первом этапе исследований в районе, расположенном к востоку от реки Джейхан и в древности являвшемся важным портовым центром, было выявлено около 30 захоронений. В ходе раскопок, проводимых под научным руководством преподавателя кафедры археологии факультета гуманитарных и социальных наук университета Усмания Коркут-Ата, доцента Фариса Демира, были обнаружены 10 гробниц, среди которых высеченные в скале гробницы с коридорами и лестницами, а также захоронения ящичного типа. В состав археологической группы входят также студенты-археологи, проходящие практику. Помимо гробниц, исследователи обнаружили терракотовые саркофаги, сосуды для слез и фрагменты керамики, которые предположительно использовались в качестве погребальных даров. В беседе с корреспондентом Анадолу доцент Фарис Демир сообщил, что история некрополя восходит к эллинистическому периоду, при этом захоронения здесь продолжали совершать и в римскую эпоху. По словам ученого, по мере продолжения раскопок археологи рассчитывают обнаружить еще множество гробниц. «Мы видим, что захоронения подвергались разрушению, начиная со Средневековья и вплоть до наших дней. Стенки гробниц покрыты известковым раствором, а в некоторых из них поверхность раствора украшена орнаментами в виде розеток. В скальных гробницах имеются высеченные в породе платформы, на которые помещали тела умерших. Мы уже приступили к разработке проекта по сохранению гробниц», — сказал он. Демир отметил, что в ходе раскопок было найдено множество погребальных даров.
Обнаружены сосуды для слез, фрагменты керамических сосудов и терракотовые саркофаги. Сейчас находки реставрируют для последующей экспозиции в музее Адана. В дальнейшем мы также планируем отреставрировать находящиеся здесь гробницы и сделать их доступными для туристов, указал он. Демир рассказал, что царь Александр Македонский в 333 году до н.э. готовился к битве при Иссе в этом регионе. Античный город Агея был основан македонскими воинами в память об Александре Македонском. Поэтому существует вероятность, что обнаруженные здесь захоронения эллинистического периода принадлежали македонским воинам. Мы полагаем, что, по крайней мере, часть из них принадлежит именно им, сказал он. Раскопки завершатся в начале сентября. Решение о продолжении работ будет принято после оценки обнаруженных находок, добавил Демир. Уважаемые слушатели, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели, и добро пожаловать в очередной выпуск рубрики «Мгновения, изменившие ход истории». Сегодня мы станем свидетелями духа сопротивления, веры и упорства, которыми пропитана земля, где произошло историческое сражение. Итак, на календаре 1921 год идет национально-освободительная война, в воздухе пахнет порохом, а надежды висят на волоске. Сегодня мы расскажем не просто о битве при Сакарии, а о настоящей революции сознания. Если вы готовы, отправляемся к великому поворотному моменту национально-освободительной войны Тюркия, к месту сражения при Сакарии.

Вначале небольшое напоминание. Вы можете подумать, что эта великая битва происходила в провинции Сакария. Однако сражение при Сакарии развернулось на территории между районами Пулатла и Хаймана недалеко от столицы Анкары, а свое название оно получило от протекающей через этот регион реки Сакария. После боев под Кютахией и Эскиширом турецкая армия по приказу Мустафы Кемаля отступила к востоку от реки Сакария. Река служила для армии естественной преградой и гигантским рвом. Чтобы добраться до Анкары, греческой армии предстояло пересечь эту ветреную степь и бурный речной поток. На календаре 23 августа 1921 года. Мы находимся всего в 50 километрах к западу от столицы Анкары. Оккупационная греческая армия дошла до окраин Палатла. Звуки артиллерийских орудий эхом доносятся почти до самой Анкары. Наступает момент, когда из соображений безопасности всерьез обсуждается перенос Великого национального собрания Тюркии в город Кайсери. Когда надежды уже были на исходе, на передовой командир по имени Мустафа Кемаль со сломанным ребром склоняется над картами и отдает тот самый знаменитый приказ, который изменит мировую историю войн. Нет линии обороны, есть площадь обороны, и эта площадь – вся Родина. Ни один клочок родной земли не может быть оставлен, пока он не орошен кровью граждан. Это был не просто приказ, а полный отказ от классической военной тактики, действовавшей до того момента. Военная доктрина того времени гласила, что армия должна создавать линию, и если противник прорывает эту линию, армия отступает, чтобы не попасть в окружение. Именно на это рассчитывала греческая армия. Она превосходила численностью, а ее боеприпасы были в избытке. Однако с этим приказом Мустафы Кемаля турецкая армия перестала быть статичной линией. Когда греческие войска прорвали линию и думали, что победили, через несколько километров они наткнулись на новые укрепления. Это привело к чрезмерному растяжению логистических линий греческой армии, сломило импульс их наступления и вызвало психологический надлом у солдат противника, возмущенных нескончаемостью сражения.

Битва при Сакарии вошла в историю национально-освободительной войны Тюркии как битва офицеров, потому что на этих холмах, сражаясь на самой передовой и командуя солдатами, погибли сотни турецких офицеров. Дуа-Тепе, Картал-Тепе, Мангал-Да, Йылдыз-Да и Тюрбе-Тепе. Эти омытые кровью высоты неоднократно переходили из рук в руки, но к 13 сентября 1921 года к востоку от реки Сакария не осталось ни одного греческого оккупанта. Сражение при Сакарии длилось 22 дня и 22 ночи, став одной из самых долгих сухопутных битв в истории. Победоносный исход этого великого испытания, начавшегося 23 августа, остановил отступление турецкой армии, продолжавшейся со времен Второй осады Вены в 1683 году. Победа при Сакарии заставила западный мир принять тот факт, что турок невозможно изгнать из Анатолии. Это изменило геополитический баланс на трех основных дипломатических направлениях. Было подписано Анкарское соглашение с Францией, которое положило конец военным действиям на Южном фронте. С Советским Союзом был заключен Карский договор, закрепивший восточную границу. И была окончательно подтверждена международная легитимность Великого национального собрания или парламента Тюркии. Кроме того, парламент присвоил Мустафе Кемалю Паше титул «Гази», означающий «ветеран», и звание маршала.

0: Уважаемые слушатели, Саккари – это не просто название реки в Тюркии. Это символ возрождения нации с точки, которую многие считали финалом. Приказ «нет линии обороны, есть площадь обороны» – это площадь «вся Родина», ставшая венцом военного гения Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и поворотным моментом в национально-освободительной войне Тюрки, сегодня является главным свидетельством нашего права на эти земли, где мы можем свободно дышать. И сегодня мы глубоко чтим память безымянных героев Саккари, Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и его боевых товарищей. До новых встреч!
1: Моменты, изменившие ход истории.

завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Бишкека, где он принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Турецкий лидер подчеркнул, что перспектива членства Анкары в ШОС ни в коем случае не свидетельствует о развороте от Запада, так как главная цель государства – расширять свое глобальное влияние, руководствуясь 360-градусным видением. Кремль опроверг сообщение об отказе Путина встретиться с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о нахождении обломков пассажирского судна «Филожет», потерпевшего крушение у берегов Гирне. В Германии заявили о войне с Россией. Об этом заявил глава немецкой оборонной компании Донштельт Штефан Туман, который сказал, что Германия и Россия находятся в состоянии войны. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.